Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

И громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями и еще подростками, и другом-профессором, совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

Гордай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170 7.

0: Let me be your lucky star. Shining down, you shining down.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Я часто вспоминаю о том, как мы были счастливы. Недолго, совсем недолго, но очень счастливы.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
4: Новые треки и проверенные хиты.
5: Валдай FM. 101.
6: Viens, je t'emmène sur ma...

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: В конце 20 века оказывается, что в Нью-Йорке живут не только обычные граждане, но и привидения. Многомиллионное население не может противостоять натиску сверхъестественного. В конце концов, на пути бесчисленных монстров не остается никого, кроме троих ученых, парапсихологов, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. И теперь им придется оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. Саундтрек к фильму «Охотники за привидениями».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский и старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни, в это же время в летнем парке обзору выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро. Отдохнули, ребята, или не отдохнули? Или вот летом вообще, Маша, можно отдыхать в выходные так, чтобы потом неохота идти в понедельник на работу? Или отдых
4: только
3: просто
4: так,
3: всегда?
4: Только так и надо отдыхать.
3: Так и надо. 20 июля, ребят, понедельник на календаре.
4: Ой, у меня начинаются, знаешь, уже такие, ну, такие панические настроения, типа, что в школу скоро.
3: Ну,
4: хотя мне не в школу.
3: Ты же не я. Это я готовлюсь загодя. Вот уже у нас вот в садике сейчас...
4: Я не готовлюсь, я тревожиться начинаю.
3: Тут песочницу поставили, хотя дети еще не будут полтора месяца ей пользоваться. Понимаешь, загодя дали песочницу, поставили песочницу. Кстати, обращайся, если нужно. Я теперь вообще специалист песочницы. Постирать дали, одеяло, подушки детские тоже вот стираем. Понимаешь, готовимся к сезону.
4: Серьезно? Все, домой да. Выдали стирать?
3: Ну да, ну это же наши дети. Под ними спят. Мало ли там, в чем их стирают, а мы тут сами посмотрим. Mm-hmm. Ну, такие, ну, шторы не дали, все хорошо. А, в общем, друзья, мы так вот в выходные, я готовился к садику, к новому сезону, Маша паниковала, что скоро в школу, да. Но не ей. А как вы провели выходные? Давайте попробуем угадать. Возможно, кто-то был на речке, возможно, кто-то, не знаю, просто сидел дома, книжки читал, а возможно, бегал, а возможно, что-то новое для себя открыл. Самое главное, что выходные вы провели с пользой, мы уверены. Мы от всех Грешков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Давайте начинать. Сегодня в понедельник мы расскажем много интересного про еду, расскажем про курьезы, расскажем, как там звезды поживают, именинники. В общем, все это и много-много другого всего впереди.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году. Шахматы – это одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Название игры происходит от персидского языка. Шах-мат – властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат – игра чатуранга. Название чатуранга переводится как «четырехсоставная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетвером. Современные шахматы – это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры, по 16 фигур белого и черного цвета. Играют два партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. С появлением компьютера шахматисты начали осваивать и его. Появились компьютерные шахматные программы, начали устраиваться турниры среди компьютеров и людей.
2: Ежегодно 20 июля отмечается Международный день Луны. Дата для праздника выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11» и в целях содействия международному сотрудничеству в устойчивом исследовании Луны, в освоении космоса и в использовании космического пространства в мирных целях, а также как напоминание о вкладе ученых, инженеров, астронавтов и других специалистов, благодаря усилиям которых стало возможно это событие. Луна – единственный естественный спутник Земли, второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны – 384 467 километров. По наиболее популярной версии, Луна появилась немного позже Земли, около 4,5 миллиардов лет назад, сформировавшись из осколков, оставшихся после гигантского столкновения Земли и планеты Теи, схожей по размерам с Марсом. На сегодняшний день Луна является единственным внеземным астрономическим объектом, на котором побывал человек. Кстати, День Луны важен не только для специалистов космической отрасли и тех, кто интересуется астрологией и астрономией. Луна играет большую роль в жизни народов Земли. Положение Луны, ее влияние на Землю и землян широко обсуждаются и исследуются сегодня.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Активация. Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время для новостей. Наша рубрика называется «Зацепила». Рассказываем вам интересные, необычные, порой даже безумные вещички, что сегодня узнаем.
2: Да, сегодня такой, знаешь, такой... Как бы понедельник и так день тяжелый, я сейчас еще больше его утяжелю. Легкая грусть будет. Ну, так получилось.
3: Грусть.
2: Легкая грусть будет, да. Грусть. Значит, Рэмблер, Кой, Самокат выяснили, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова.
1: Вау, ничего себе.
2: Давайте, значит, спросили 2030 человек от 18 до 60 лет. Ну и, собственно, каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или на озере. Ребят, записывайте. Еще 19% респондентов, взрослых, хотят снова играть во дворе до позднего вечера.
1: Да, пожалуйста, выходите, качайтесь на коньки.
2: Столько же хотят вернуться в деревню к бабушке и дедушке. 13% участников хотят поехать в летний лагерь. Я бы тоже сгонял. Ну так, на пару дней чисто. Вот. Также 16% признали, что лето во взрослом возрасте им нравится больше, чем в детстве. Мне вот в детстве больше нравилось лето, чем во взрослом. Потому что надо работать надо, а в детстве ничего не надо делать. Дальше. Значит, что делали самые главные ассоциации с летом? У тебя какая вот самая главная ассоциация? Возможно, вот из детства.
1: Ну, слушай, я все свое детство провела на лодке, на лодочной станции, поэтому в лодке, да, поэтому для меня лето это вода, это лодка, это купаться всей семьей.
2: Ну вот, и смотри, значит, ты есть, но очень мало в такой процент людей. Большая часть назвали главной ассоциацией лета это поездка на море и на дачу. Еще пикники и природа, закаты и рассветы, долгие прогулки 9%. Только 5% респондентов сказали, что главная ассоциация лета – это спорт на свежем воздухе. То есть все, лето кончилось, больше никакого спорта. Ну и самое главное, вот какой у тебя главный летний вкус? Вот лето, вот именно вот летом это у тебя. Вот.
1: Арбуз, клубника.
2: Смотри. Давай. Значит, клубника, малина, черешня – это 40% респондентов. А на втором месте как раз ты с арбузом – 29%. Шашлыки – 8% сказали. Главный летний вкус – мороженое – 5%. И свежая зелень – 5%.
1: Ну, потому что свежую зелень, шашлыки можно, в принципе, в любое время года.
2: Так что, да, ну вот у меня, почему у меня главный летний вкус, наверное, все-таки, ну да, это арбуз, дыня.
1: Но это даже не вкус, а запах. Особенно, когда, знаешь, вы хорошая погода, на море вода пахнет арбузом.
2: Ну, я на море не был в детстве в раннем, поэтому для меня это непонятно.
1: Нет, я в детстве тоже не была.
2: Арбуз на даче.
1: Арбуз на даче.
2: Это вкусно. Вот это у меня мое лето. В общем, ребята, поностальгировали, и давайте-ка, если вы что-то не успели сделать в детстве, то успевайте сейчас, почему бы и нет.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малина. Сегодня понедельник, сегодня 20 июля. И сейчас будем поздравлять известных людей, которые 20 июля появились на свет. Если вы тоже известный человек, и мы про вас не сказали, мы вас поздравляем в любом случае. Кто родился 20 июля? Маша, начнем с твоих ребят.
1: У меня прям вообще очень древний именинник. Он родился в 1304

0: Доцюка, российский хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель кубка Стэнли. В общем, вот так, знаешь, летом. Я хоккеист, но я летом родился, да? Как-то, ну, не сходится.
1: Ну, а что можно подумать, хоккеисты летом не...
0: Только зимой должны рождаться все. Вот, поздравляем, Павла Доцюка.
1: В 1896 году, представьте, как давно родился Владимир Володин. Это актер театра и кино, народный артист РСФСР. Он снимался в таких фильмах «Волга-Волга», вот «Цирк», «Кубанские казаки» и так далее.
0: С днем рождения поздравляем Жизель Бюндхен, бразильская супермодель и актриса. Очень красивая, что сказать. Классная, с днем рождения, Жизель.
1: В 1938 году в этот день родилась Натали Вуд, американская киноактриса русского происхождения. Очень такая у нее сложная, интересная судьба. Была обязательно как-нибудь посмотреть про нее кино.
0: Да, и поздравляю с днем рождения актера, который сейчас телеведущий, Борис Корчевников. На самом деле, вот кадетство. Илья Синицын, Суворовец, который самый там такой прям самый серьезный. Вот, конечно же, были и другие фильмы, но вот я вот почему-то всегда ассоциирую Бориса Корчевникова, еще и журналистом он был очень крутым на НТВ, я помню, там такие спецпроекты делал. Вот, классный. С днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня родился.
1: Да, с днем рождения.
0: С днем рождения, а прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила на сегодня. Овны, ваш эгоизм может кого-то огорчить, но подарит свободное время, что тоже хорошо. Тельцы, вы будете очень торопиться, что вам совершенно не свойственно. Близнецы, только настойчивость сегодня поможет вам решить все и сразу. Раки, неожиданно захочется порадовать близких и купить что-то особенное. Львы, даже если вы лидер и у вас целая армия подчиненных, старайтесь не выделяться. Девы, весь этот месяц обещает вам много активности. Весы, ваша опора сейчас – это система ценностей, которую вам привили в детстве родители. Скорпионы, любая мелочь будет способна вывести вас из себя. Не доводите до предела. Стрельцы, у вас появится повышенный интерес к своей внешности и неспроста. Козероги, пора забыть прошлое и задуматься о планах на ближайшее будущее. Впереди перемены. Водолеи, сейчас прекрасное время для творчества или отдыха, займитесь этим. Рыбы, девиз этого дня – будь терпимее и терпеливее. Всем знакам зодиака желаем покорения новых высот.

0: Всем доброе утро! Понедельник, 20 июля на календаре. Утренняя шоу-активация, Вся Грешков, Маша Марина. Для тех, кто к нам только что присоединился, вы молодцы, потому что сейчас начнется самая вкусная рубрика нашей программы. Самая вкусная на всю неделю вкусная.
1: Она самая вкусная, самая летняя и самая правильная, что немаловажно. Сегодня, друзья, обсудим самую актуальную еду для лета. Это холодные супчики. Мне кажется, мы про это еще этим летом не говорили.
0: Да.
1: Да. А вообще-то это идеальный выбор для правильного питания в теплое, жаркое время года. Они и насыщают, и сохраняют максимум витаминов, а также поддерживают водный баланс и освежают естественные. Чтобы суп соответствовал принципам правильного питания, не забывайте о том, что никакого жира там не должно быть, никакой сметаны больше 15% жирности, никакого, тем более, майонеза. Все делаем, берем натуральный йогурт 1-2%, кефир, овощной сок, сыворотку, ну, это про окрошку я сейчас говорю,
0: ну, естественно,
1: да? Но не только, кстати, у всех летних супов очень классная, интересная заправка. Итак, про окрошку все знают, естественно, но напомните мне, когда не лишнее, вместо колбасы используем отварную куриную грудку, индейку, либо даже можно, кстати, рыбу нежирную, если вы готовы к экспериментам. А почему бы и нет? Также добавляйте больше зелени, укроп, петрушка, шпинат, свежие овощи, они богаты клетчаткой. Но про окрошку всем уже давно все известно, мы обсудим сейчас еще другие вкусные, прекрасные, освежающие летние холодные супчики. Во-первых, это свекольник. Да? Для классического свекольника берем отварную свеклу, свежие огурчики, зелень, яйцо. Все заливается это нежирным кефиром. Кстати, если хотите, чтобы еще было более диетически, яйцо можно только белок добавлять, желток не добавлять.
0: Хорошо.
1: Да. Суп, томатный суп-пюре под названием гаспачо. Там вам пригодятся спелые томаты, огурцы, болгарский перец, чеснок, ложка оливкового масла. Все это взбивается и, пожалуйста, получается охладить. Главное, не забудьте. Еще мне очень понравился рецепт. Называется зеленый огуречный суп. Я такое не пробовала.
0: Интересно.
1: Потому что вот свекольник, я не очень люблю свеклу, поэтому свекольник не хочу. А тут просто супер. Берете огурцы, натуральный йогурт или кефир, мята, укроп и немного лимонного сока. Класс!
0: Ну, я представил себе это. Ну,
1: это нужно,
0: да,
1: потереть огурчики, порезать укропчик. Ну, или огурчики можно как-то слайсами, добавить мяты, немного лимонного сока и йогурт. Но надо проэкспериментировать.
0: Ну,
1: интересно.
0: Слишком много всего, да.
1: Да почему много?
0: Ну, ладно.
1: Огурцы, мята, укроп да кефир. Можно это все просто в прикуску есть, а можно сделать вот такой зеленый огуречный суп.
0: Хорошо.
1: Есть болгарский суп, который называется таратор. Это...
0: Слышал такое, но забыл, с чего он сделанный.
1: Да, там тоже в основе свежие огурцы, грецкие орешки, чеснок и какой-то несладкий, нежирный йогурт до 2% жирности. Еще есть такие супчики, которые тоже могут разнообразить рацион, содержат мало калорий, быстро готовятся. Это зеленый суп со шпинатом и авокадо. Да?
0: Интересно.
1: Туда идет шпинат, свежий огурец, половинка авокадо, стебель сельдерея, зелень. Основа также может быть вода, минеральная вода, нежирный кефир, все, что используем мы для приготовления правильной окрошки. Только все ингредиенты мы не режем, тут взбиваются в блендере до состояния пюре. Ну, имеется в виду шпинат, огурцы, авокадо, и все и заливается нежирным кефирчиком, и просто класс. Вот еще белковый суп с нутом на айране. Айран, кстати, это просто потрясающе, особенно если вот он такой, как в турецкий айран, да, меньше 1% жирности. То есть 0,8-0,9 прям
0: такой, да,
1: такой жиденький-жиденький. Это прям такой вот суп на айране с нутом. Это отличный вариант с высоким содержанием растительного белка. Нужен отварной либо консервированный нут, свежий огурчик, редис, много укропа и кинзы, если любите. Ну и основа айран или тан. Все нарезать, также залить айраном или как я говорила, где он? Таном.
0: Таном. Ну, самое главное, чтобы это не было переводом продуктов, потому что и перед тем, как его поставить на стол, нужно спросить, кто-то вот, может, мяту не любит, или укроп ненавидит из зубов доставать.
1: Или кинзу.
0: Или кинзу, например.
1: Ну да, сначала, слава богу, что тут такие ингредиенты, что можно попробовать сделать одну маленькую порцию, и если вам понравится, можно все супчики эти попробовать, поставить перед собой, выбрать, какой самый вкусный, и сделать уже много-много. Главное, питайтесь правильно и освежайтесь летом.
0: Да, спасибо, Маша, огромное. Сразу же ей захотелось. Ну, дотерплю до конца эфира. А вам, друзья, кстати, приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете. Мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Всем доброе утро, классное утро понедельника, 20 июля на календаре, ребят, посмотрите, какая погода. Погода для чего создана летняя? Чтобы чаще быть на улице, даже если дождь, даже если пасмурно, даже если град, все равно надо быть на улице летом, потому что зимой ты не выйдешь так просто вот на улицу, а летом легко и просто. Самое главное, чтобы...
1: В общем, мне очень нравится, просто надеваешь тапки и просто в домашних каких-то шортах, футболке вышел, ну с собакой, например, вышел вообще без всяких лишних.
0: Вот именно. Вот. Мы это говорим просто прям так, хорошо. Потому что, ребят, не забывайте, что лето на календаре, а прямо сейчас будем играть. Наша любимая игра «Верю, не верю», обмен фактами, правдивые, лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Если удается, балл зарабатываешь, не удается, балл, увы, ах, не зарабатываешь. Все логично. Я начинаю, Маша, первый факт для тебя. Угу. Поговорим о пчелах.
1: Давай.
0: Веришь ли ты, что у пчелы два желудка?
1: Да.
0: Все абсолютно верно. Один для нектара. А другой для пищи.
1: Для еды.
0: Вообще,
1: да.
0: Я тут узнал, что нектар у пчелы, это как бы вот, знаешь, как бы так объяснить
1: как
0: людям?
1: Слюни.
0: Ну, нет, кто вот сейчас завтракает, чтобы... Ну, представляете, вот, например, что-то вот вы съели, ну, не то. И потом это не то решило как бы вот покинуть ваш организм не классическим способом, да? Маш, не надо показывать. И это вот второй желудок, для этого нектар. И нектар это и есть. 1-0, Маша, ты молодец. Я нормально объясняю.
1: Ты нормально объясняешь. Главное, что это все очень полезно. Ну, и понимаешь, это неприятно, когда ты думаешь, что это человек это делает. А это когда это пчелка делает.
0: А как пчелы думают? Такие, ну, люди странные, конечно, дураки какие.
1: Они даже не умеют делать нектар.
0: Неудачники. Ладно, все, 1-0 в твою пользу, давай факт.
1: Они думают, представляешь, такие огромные. Сколько бы он мог нектара производить? Он хоть ерундой занимается. Веришь ли ты, что Шантарские острова...
0: Господи, ну ладно.
1: Принадлежат стране Филиппин.
0: Я не знаю. Ну, наверное, да. Пусть да, я не знаю. Ну, верю.
1: Неверно, дорогой. Неверно. Шантарские острова принадлежат России.
0: О, да, ничего себе. Я не знал. Я запишу, записал, посмотрю. Вот все, молодец, пчелы, Шантарские острова. Маша сегодня приносит победу, удачу. Молодец, я тебя поздравляю. 1-0 сегодня и на этой неделе. Но то ли еще будет, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация». Новости из мира шоу-бизнеса. Что там новенького? Узнаем.
2: Значит, книга рекордов Гиннесса пополнилась новым рекордом. Спасибо за это Гарри Стайлзу. Харри Стайлз, так говорят на его родине.
1: Harry Styles make me smile.
2: Значит, он дал рекордное количество концертов на стадионе Уэмбли. Смотри, он провел 12 аншлаговых концертов подряд в рамках тура Together. Вот, значит, он побил рекорд группы Coldplay. Опять же, Крис Мартин утер нос. Там целая группа, он один, который был в 2025 году. Они 10 вечеров они выступали. Ну, а, собственно, Гарри Стайлз планировал дать 6 концертов, но спрос был настолько велик, что, собственно, пришлось сделать 12 концертов. Ну, и денежку заработал, опять же. Понимаешь, там все-таки 6 это не 12. Угу. Опять же, 2 раза больше. Вот, еще когда, вот, кстати, интересная новость. На концерт, ну, на одном из концертов он поблагодарил бывших участников группы One Direction, Найла Хорна, Луи Томлинсона, Зейна Малика и Лайма Пейна. Говорит, спасибо вам, ребята. Если бы не вы, я бы здесь не находился. Вот, и вспомнил, что рядом со стадионом проходили съемки шоу X-Factor, в рамках которого был создан коллектив One Direction. Да я думаю, он там много рассказал. Представляешь, 12 концертов, надо что-то рассказывать между песнями, пока там, ну, перед там,
1: ну, музыканты. Ну, правильно, потому что ты же не это самое, не... не можешь каждый концерт одно и то же говорить, хотя некоторые...
2: Ну, что он еще? Он еще, значит, еще на концерте была новость, он падал. Падал от... из-за жары, потому что в Лондоне было 36 градусов. То есть вот эти вот... Мне просто непонятно, вот у него 6 концертов было запланировано, он там, ну, с кем он сейчас, Зои Кравец там, что-то у них там... Что, он говорит, 6 концертов и домой. Нет, дома на следующий день. Нет, опять дома. Говорит, Гарри, ты где? Да тут что-то, ну, замотался, решил еще дать 6 концертов. Представляешь, ну молодец, Гарри Стайлз, я его уважаю как бегуна, ты знаешь, да, что я бегаю, Гарри Стайлз тоже бегает, у него есть там своя линейка одежды, даже уже начал выпускать, и на концертах он там просто гигантские расстояния пробегал, все-таки стадион, это вам не маленький клуб, в общем, Гарри Стайлз молодец, ну, что сказать, нас там не было, но еще обязательно съездим, правильно, и посмотрим на его шоу.
1: Да, Гарри Стайлз прикольный.
2: Он прикольный. Всем, ребят, классного настроения, шикарной рабочей недели, утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Маринина, до завтра.
1: Пока. Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин в Кремле накануне провел встречу с главой МИДа КНДР Цой Сон Хи. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент дал высокую оценку двухсторонним отношениям России и КНДР и также воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу республики за помощь в проведении СВО. Путин подчеркнул, что в России никогда не забудут подвиги военных КНДР, которые помогали российским бойцам. Глава МИДа КНДР выразила признательность за такие теплые слова, сказала, что лидер республики Ким Чен Ын недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Россией. Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщил на торжественном открытии празднования Дня города временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Он назвал это историческим решением. Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, добавил в Рио губернатора. В следующем году «Золотое кольцо России» отметит 60-летие. Этот кольцевой туристический маршрут объединяет древние города Северо-Восточной Руси, знаменитые уникальными памятниками архитектуры, истории и культуры. До сих пор в Золотое кольцо официально входили 9 городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Углич, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль, который считается его столицей. Дата-сайентисты, программисты и разработчики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где работодатели ожидают от сотрудников навыки работы с искусственным интеллектом, следует из результатов мониторинга вакансий ХХРУ. Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается искусственный интеллект как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам в среднем 200 тысяч рублей в месяц, а также программистам и разработчикам в среднем 126 тысяч рублей. Рублей в месяц. Мониторинг российского рынка труда ХХРУ был проведен в первом полугодии года среди 21 600 вакансий. Россиянам, чтобы лучше переносить жаркую погоду, стоит пить примерно 1,5-2 литра воды в день, рассказал врач-терапевт Алексей Абызов. Так, в первую очередь, необходимо избежать обезвоживания, при этом следует исключить употребление сладких и алкогольных напитков, так как они усиливают потерю жидкости организмом. Кроме того, нужно обязательно использовать солнцезащитный крем. Его стоит наносить на открытые участки кожи за 15-30 минут до выхода на улицу. Для пеших прогулок по городу рекомендуется выбирать средства с SPF-фактором не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце, например, в горах или на пляже, не менее 50. Желательно носить свободную и светлую одежду и головной убор. Физическую активность на открытом воздухе лучше перенести на утро или вечер, избегая самого жаркого времени с 10 до 16 часов. Курс доллара на сегодня 20 июля 78.40, курс евро 89.90. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

0: река течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка оладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дедов, и отцов. А река течет, а река течет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Он мужчина, профессиональный автогонщик. Она красивая, умная женщина. У каждого из них есть свое прошлое с привкусом печали. Теперь он и она глубоко одиноки. И мир воспоминаний владеет ими больше, чем мир обыденной реальности. Случайная встреча, неожиданно сильное волнующее чувство вырвет героев из холодных лап одиночества. Новая близость, хрупкая и неуверенная, не сразу подарит им простое счастье. На тернистом пути, к которому нужно будет найти немало смелых ответов на труднейшие вопросы бытия. Саундтрек к фильму «Мужчина и женщина».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзору выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билеты в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнером. Саундтрек к фильму «Титаник»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из важнейших направлений для России, заявил Владимир Путин. Президент указал, объединение играет большую роль с точки зрения экономических и политических интересов нашей страны. Как ранее отмечали в Совете Безопасности, ситуация в области устойчивости и стабильности в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке деградирует. С целью сохранения на евразийском пространстве стабильности и предсказуемости, Россия продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом Владимиром Путиным. Глава государства заявил, Европе следует находиться в хороших отношениях с Москвой, если она намерена оставаться одним из самостоятельных центров развития. По словам Владимира Путина, Российская Федерация готова к выстраиванию таких отношений с Европейским Союзом. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира. Российские аграрии будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако есть шероховатости на местах. Как заявили в Минсельхозе, ситуация с топливом волнует всех. Вопрос наличия горючего смазочных материалов в настоящее время находится на особом контроле. Реализацию механизма бесперебойного поступления горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным предприятиям при необходимости будет решаться с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится. Напомню, ранее Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других мер – полный запрет на экспорт бензина. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Как сообщила Федеральная налоговая служба, в настоящее время, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по уплате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на портале единых государственных услуг и доступа к кабинету Федеральной налоговой службы. Кроме налоговых поступлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Уплатить имущественный налог и НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 1 декабря, то есть времени разобраться с новой системой достаточно. В Рособрнадзоре рассказали, как изменится единый государственный экзамен в ближайшие годы. Совсем скоро начнется разработка новой устной части единого госэкзамена по гуманитарным предметам. Опыт проведения технологий уже есть. Устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, собеседование по русскому как допуск к основному госэкзамену для девятиклассников. Прорабатывается устный экзамен по истории после 9 класса. К следующему году в нескольких российских регионах апробируют практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Практикумы на экзамене являются одним из запросов университетов, чтобы абитуриенты приходили вуз более подготовленными. В рамках национальных проектов школы получат современное лабораторное оборудование, которое можно будет использовать для проведения практической части ЕГЭ. Но все решения будут внедрены только после массового обсуждения и апробации. Официальный курс американского доллара 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи. Речи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Анна и Мария Болейн движимы слепой амбицией своей семьи. Борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделяют с ними ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Саундтрек к фильму «Еще одна из рода Болейн».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное – всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант – ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22

клубок садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: следуешь зеленым фруктам и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Черная комедия о колоритной семейке, обитающей в не менее колоритном доме. Глава семьи Гомес Адамс – самоуверенный и довольно импульсивный тип, который четверть века тому назад страшно поругался со своим старшим братом Фестером, после чего тот пропал без вести. Все попытки отыскать его были безуспешными. Но вот однажды на пороге фамильного особняка появляется некто, очень похожий на Фестера. Но состоится ли триумфальное возвращение в семью блудного брата? Саундтрек к фильму «Семейка Адамс».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Подмосковье. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске. В результате падения БПЛА повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома. И еще один пострадал на трассе М4, где упал беспилотник. Продолжение темы. Минувшей ночью было продолжено нанесение ударов по задействованным в интересах ВСУ портам Украины. Нанесено поражение в порту Одесса по резервуарам с ГСМ. А тем временем бойцы ФСБ выявили и ликвидировали 10 украинских диверсантов на окраине Константиновки в ДНР. Также наши военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении. Между селами Бакшиевка и Захаровка украинские силы предприняли попытку контратаки, задействовав штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона ОПФОР. На Харьковском направлении ликвидированы штурмовики из полка ВСУ «Скала». В ГОСТ традиционная русская кухня готовят включить кулинарный словарь русского языка, сообщила автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. По ее словам, надо вспоминать и возвращать в активное употребление многие наши слова. Яйцо пашот по-французски, а у нас выпускные яйца. Название в родном языке происходит от способа приготовления. Яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду. Шаповалова назвала комичным и странное слово «скрэмбл» и предложила заменить название этого блюда русской болтуньей. Гастроэксперт уверена, что русская кухня сейчас должна получить официальный статус культурного нематериального наследия, а для этого необходимо поддерживать предпринимателей, которые занимаются этим направлением. Появилась новая схема мошенничества, направленная на студентов. Злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на госуслугах. Мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС. Но на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя. Нужно знать, что при этом сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из СМС, пароли или иные данные для доступа к личным аккаунтам. А электронная подпись и подтверждение личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лиц по телефону. Курс доллара на сегодня 20 июля 77.96. Курс евро 88.91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась. Замена замков не останавливает красотку. Ее таинственные появления и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизни Дэвида. Убедившись в том, что она привидение, Дэвид старается помочь ей навсегда остаться в потустороннем мире. Однако, открыв в себе невероятные возможности, например, способность проходить сквозь стены, Элизабет начинает убеждать себя в том, что она каким-то образом еще жива и поэтому не собирается перебираться на тот свет насовсем. По мере того, как оба пытаются пояснить истинную причину происходящего, Дэвид и Элизабет влюбляются друг в друга. Однако перспективы их совместной жизни становятся все более и более прозрачными. Саундтрек к фильму «Между небом и землей».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Выверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевало оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Пенсионер. Железнодорожник в отставке. Скромно живет со своей внучкой Катей. В соседнем доме постоянно собираются трое молодых бездельников, чувствующие себя безнаказанными хозяевами жизни. Однажды одни хитростью заманили Катю к себе, где изнасиловали. Поначалу насильников арестовывают, однако отец одного из них большой милицейский начальник, освобождает их. После безуспешных попыток наказать преступников законным путем, Иван Федорович посчитал своим долгом восстановить справедливость сам. Саундтрек к фильму «Ворошиловский стрелок».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел Китая Ван И на полях саммита АСЕАН. Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться. Конечно, сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он встречи с коллегами из Китая и России. Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Глава МИДа Сергей Лавров также посетит Филиппины, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР, заведения в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сети блоковых механизмов. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код, якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшого вознаграждения. QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизацию, реализоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунт, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. При этом жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии. Курение, ожирение, сахарный диабет, а также вирус папилломы человека повышают риск развития различных онкологических заболеваний, сообщил главный онколог Минздрава страны Андрей Каплин. По его словам, доля наследственных форм относительно невелика. Гораздо больший вклад вносят факторы образа жизни и окружающей среды. Уже доказано, что определенные пищевые привычки влияют на риск развития колоректального рака. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей, фруктов и ограничением потребления переработанных мясных продуктов оказывает благоприятное влияние на организм, избыточное пребывание на солнце и солнечные ожоги, особенно полученные в детском возрасте, существенно повышают риск развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому, поэтому рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в часы их максимальной активности и использовать солнцезащитные средства. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла до 48%, следует из опроса «Суперджоп». Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников, показал опрос 1600 респондентов. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей и родственников, однокурсников и одноклассников. Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы. Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Курс доллара на сегодня 77,96, курс евро 88,91. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего. Берегите себя.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

Алтай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алтай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Более 100 лет загадка Земли, затерянная среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политически ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу. Саундтрек к фильму «Земля Санникова».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Выверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевала оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрада в буше. Приключение приведет их в голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в буше».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой. В Кремле отметили, Москва по-прежнему выражает открытость к диалогу со странами Старого Света, поскольку именно они были инициаторами сворачивания отношений. Подчеркивается, в Европе на протяжении всего этого времени звучат слова о диалоге, но на политике стран это не отражается. Практических шагов для налаживания связи с Москвой нет. Напомню, ранее Владимир Путин отметил необходимость Европейского Союза отбросить колониальный подход для переговоров с Российской Федерацией. Глава государства также призвал страны Европейского блока совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам европейской зоны. По словам Владимира Путина, Россия готова к диалогу, но для этого необходимо отбросить взаимные обвинения. Россия развертывает новую спутниковую сеть с глобальным покрытием. После вывода на опорную орбиту космические аппараты приняты для обслуживания Центром управления полетами Бюро 1440. Напомню, в марте компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Новые космические аппараты созданы на базе собственной российской платформы. Они оснащены системой связи на архитектуре 5G, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установки. Первые клиентские испытания сервиса – пройдут уже в этом году, а коммерческий запуск широкополосного доступа запланирован на 2027 год. Для обеспечения глобального покрытия в режиме 24/7 на орбиту планируют вывести более 250 спутников. Резиденты особых экономических зон в обязательном порядке будут участвовать в налоговом мониторинге. Правительство одобрило законопроект, определяющий круг лиц, на которые распространяется данная норма. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. Отмечается, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также ускорить процедуру налогового контроля для крупных резидентов. Добавлю, налоговый мониторинг – это система, по которой организация добровольно предоставляет Федеральной налоговой службе в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует, начиная с 2016 года и уже несколько раз расширялся. С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. При этом законодательство ограничивает размер прибавки. Индивидуальный пенсионный коэффициент работающего пенсионера может увеличиться максимум на 3 балла. Работающим пенсионером считается гражданин, трудящийся по трудовому или гражданско-правовому договору, ведущий предпринимательскую деятельность или частную практику. Самозанятые пенсионеры будут считаться работающими, если добровольно начнут перечислять страховые взносы в Социальный фонд России. Помимо ежегодного автоматического перерасчета, пенсионеры имеют право увеличить свой индивидуальный пенсионный коэффициент через подачу дополнительных документов, если в их трудовой биографии были периоды работы или другие значимые этапы, которые ранее не были учтены в системе персонифицированного учета до момента назначения пенсии. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Алтай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначально находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

пустыня, и посреди нее маленький грязный городок. Здесь только женщины, и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйничает Джон Ирод, жестокий, хладнокровный человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он разрешил тебе, ты можешь жить. Но однажды на горизонте появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и медленно движется по главной улице. Но вот незадача. Это не он, а она, таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадывается, что в появлении Эллен изменит жизнь всего городка. Саундтрек к фильму «Быстрый и мертвый».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзор у выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница, а первое среди внебюджетных организаций завоевало оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В Иверском монастыре прошла праздничная служба. Божественную литургию в древней обители совершил митрополит новгородский Старорусский Лев. Ему сослужило духовенство епархии. Богослужение сопровождал хор Новгородского духовного училища. Во время службы были вознесены особые прошения о Святой Руси. Это традиционная молитва, которую читают во всех храмах по благословению патриарха. По окончании литургии верующие и духовенство почтили память святителя Филиппа, митрополита Московского, совершив торжественное славление. В преддверии Дня старосты в Валдайской администрации рассказали об удивительном человеке, который стал настоящей опорой для своей деревни. Лидия Ивановна Горюнова – староста в деревне Лутовенка с 2018 года. Она знает здесь каждый дом и каждого жителя. И главное, всегда радеет за интересы односельчан. Субботники, покос травы, посадка деревьев, уход за воинскими захоронениями. Именно при Лидии Ивановне в деревне появился сквер памяти землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Староста всегда на связи с администрацией, знает, где починить свет, где подсыпать дорогу, и при этом находит время для детей, проводит с ними мероприятия, участвуют в событиях округа. В деревне ее уважают, к ней приходят за советом, ее слушают. В Валдайском округе продолжают реализацию регионального проекта «Новгородское лето». Об этом сообщил глава округа Юрий Стады. Губернатор Александр Дронов ставит задачу сделать каждый летний уикенд в области ярким и интересным, особенно для семей с детьми. По словам Стады, впереди валдайцев и гостей округа ждет насыщенная программа. В субботу на площадке у Подковы в 11:00 арт-галерея «Мастера Валдая». На поляне сказок в 3 часа дня игровая программа «На валдайской тропе». В воскресенье в 11 часов на площадке у Подковы арт-галерея «Мастера Валдая». В полдень на поляне сказок районный фестиваль «Игры и игрушки» с игрой по жизни. В это же время в летнем парке обзору выставки с новой книгой «Подружись». 14 часов на стадионе чемпионат Валдайского муниципального округа по мини-футболу 8-8. В Валдайском округе сразу два учреждения стали призерами регионального конкурса «Самый семейный коллективный договор». Организаторы оценивали, насколько работодатели поддерживают сотрудников с детьми и создают семейную атмосферу в коллективах. Как мы уже рассказывали, второе место в бюджетной сфере заняла Валдайская областная психоневрологическая больница. А первое среди внебюджетных организаций завоевало оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай». Предприятие оказывает материальную помощь при рождении детей, предоставляет дополнительные оплачиваемые дни многодетным родителям и родителям-одиночкам. В Новгородском областном суде продолжается закрытый процесс по резонансному делу о преступлениях против несовершеннолетних. Фигурант ранее судимый житель Валдайского района. По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста. Заседание проходит без участия публики. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
3: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском, 28, отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217-07-22-35. Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Yeah.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла,

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Валдай FM.
1: Узнав

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.